0: um 10 und gerade lief mein Lieblingslied auf Radio SRB.
1: Привет! Меня зовут Виктор Глушков, и вы слышите Радио СРБ.